океан кораблик качать. Самый легкий и самый хрупкий, на него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят в ярость. По маршруту

солнце землю лучами ласкает. Пусть земля всегда теплой будет, и кораблики рапусь, как дети, пускают

Когда я ее встречаю в одном и том же месте, всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне храбрость,